Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша. Это все наша.